0: そして時は動き出す。
1: ラジオアナニモス。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. 29.
1: 29
4: июля.
0: Июля.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах Сопромат и Диудаки, а в Игроблядсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в Диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: В Москве 5 утра.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
2: плюс 34.
0: В Арше плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
2: Среда.
0: 29.
1: 29. Июля.
3: Июля.
4: Молчать! Что за хуйня у вас тут? Пошел на работу!
5: В Москве 6 часов утра.
4: Чисти говно, блядь. На. Чисти говно. Чисти. Чисти. Говно. Работай.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
1: Среда.
0: 29.
3: 29.
1: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

С Новым Годом! Таким же бесполезным, как и прошлый. Анон FM. Проебываем жизнь с рождения.

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
3: 29-е.
0: 29-е.
3: Июля.
4: Июля. В Москве 10 часов утра.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

Ваше життя в наших ефірах. Радіо Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня среда.
2: Среда.
1: 29.
3: 29.
1: Июля. Июля.
4: В Москве полдень. У некоторых уже начинается обед.

0: погибать молодым.
1: Буду погибать.
0: Буду погибать.
1: Буду погибать. Буду погибать.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда. Среда.
2: 29.
3: 29. Июля.
1: Июля.
4: В Москве 16 часов.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
3: 29.
0: 29.
1: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

I mean,

0: Сегодня среда.
1: 29 июля.
2: Июля.
3: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Non FM, мы работаем для вас.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого дома в значительной мере определяется размером вашего члена. Как только вы вступите во владение участком, вы столько всего нового узнаете, что схватитесь за голову и скажете: «Блядь, нахуй я все это дерьмо, блядь, затеял? Кто мне, блядь, продал этот ебаный плывун?»

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить Битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игроплятсках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.
2: Dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum-dum-ba-dum

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда. Среда.
3: 29.
4: 29.
1: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

何もないところからあるところ、あれ、どこへ、無情なところ。

I've got the key to set you free.

моя на этикетка, на небоса, на нищий бакалета. Понимал, понимал.

Николай.

возникающие в нелинейных системах структуры, имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

мыслители многократно пытались найти путеводную нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!